Арим насгаа вамс ярмас яхтамас кунанг сенс хаз пани чунка софтав чери рио хелеванта ган кулака мчери мсоприка юэр сими вар коммуникацион программа сутия исюнис хаа хелеванта кунанг сенс кай хуэбес пун миércoles пун чай ари миércoles пун чай писка пун чай кай агосто хелеванта кай искай варанга искай чунка софтав хуата хелеванта ган кулака мчери мсопри кай юэр сими вар коммуникацион программа сутия исюнис хаа такис тусван уилья и кунасван хелеванта ган sumak kusiska, sumak umachaska, sayari kuna kipag. Kunang kasi kanchpani chunka sota chinenyo, pati ni kichwa gumasi ormasi lahtamasis, kaya mas kaya kichwa kukai wera simi wera komunikasyon, programa sutia y suneska ama sua, ama yulia, ama kaya.